ты подмазал. Я съехал. И сен скал я лють и бар тил, сел ди броса, гири ми клан. Ты же мне автор, я съехал лига.